0: Доброе утро, Вадим. У нас в гостях сегодня Вадим Зеланд, автор книги «Трансерфинг реальности». Я слушаю, как голос его дрожит, и ранее всего ему холодно в наших субтропиках. Не привык ты к такому, наверное, Вадим?
1: Да, да, я привык серфить по самым теплым уголкам человеческих душ. Ну а сегодня явное леденение ощущается на руках, на теплоте этого микрофона. И холодно.
0: Но сейчас тебя согреем.

0: Доброе утро. Мы начинаем наш субтропический эфир с упором на темы духовные, развивающие личность, внутреннее «я» и протирающие оптику внутреннего глаза. Привет, Дэвид.
1: Доброе утро, Вадим. У нас в гостях сегодня Вадим Зелла, автор книги «Трансерфинг реальности». Я слышу, как голос его дрожит, и ради всего ему холодно в наших комфортиках.

ju sam. Jag hullar ju sam. Mushin och bjud bandete. Jag hullar ju sam. Park och rostet kvite. Jag hullar ju sam. Шукаю в файне рэму. Я купую цигарки фирмы Prey. Я гуляю сам. Бандеты, мужчины. Где детина? Я дорослый.